час ударил, тебя давно ищу на поле рано. Страшище создание сатаны, исчезни!

свой хитрый, которым вас пресчина подтвердит. Отвечу мне войну.